0: Ахан Шумапага Бактош, Кахунюк Юраган Агану.
1: Бибаба.
0: Шай Шаранг Шаха Кадия.
1: Юкшикар Кубенуа. Чагырбар.
0: Хибар Кума Шамулихна.
1: Шеханай.
0: Ва?
1: Чагырай.
0: Шай.
1: Потлу.
2: Ревасен.
0: Шумах Капи Хатур.
1: Бибаба. Чагыр.
0: Saya di nama saya nanti tujuh kasiran kanker abis teh
1: kanker laut
0: kantong kering
1: ada yang biasa siapa